0: такой небольшой обзор на мячик сделаю. Вот там лодка эта.
1: Амина.
2: Это ты? 5, 6.

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है। पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то,
2: какой станции?
1: Да мы шли вон через коллектор, срезали его. Там был.
3: Томми.
4: Нет,
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.

0: Ya tiene la tercera, primera y tercera. Жоренька, идем. Ты, короче, моим попчик.
1: Нету больше. Все, нету.

0: feled él is uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örök.
1: Ahora que un día hay muy poco tiempo y está desatado sin más, ¿verdad? Es divertido porque lo dije.
2: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарс», который заказывал.

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человеку руку на 2 секунды. А, вот, Вовка, Вовка.
1: Ready? Ready?

0: Ай, молодец! Ой, какие дети невоспитанные!
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает туда, Тимур встает туда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все, магнитный. Ну я по магнитам, потому что я их зовут. То есть раз, два снаружи и два внутри. Было раньше.

получаешь мега-флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.